0: 85.
1: Ты хочешь сама себя делать?
2: Я видео снимаю.
1: А, Рожка, скажи что-нибудь.
3: Ну, я ничего не могу сказать.